Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: адресу Русь.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Матушка рядом с батюшкой. Что за жизнь, если муж священник? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Поговорим о том, о чем обычно молчат с матушкой Надеждой и ее мужем, отцом Михаилом. Итак, начну со стереотипа того, что у матушки нет своей жизни, а есть только хор, набор свечей и духовные беседы. Так ли это?
3: Нет, не так. Я не совсем согласна с этим выражением, или даже, может быть, совсем не согласна, потому что матушка такой же живой человек, такая же живая душа, как любая другая женщина в мире. Ну, может быть, чем-то она ограничена своей православной верой, но это не ограничено духовными беседами.
2: Я хочу переключиться сейчас вот на вас, отец Михаил, да, и задать вам такой вопрос. Вот как вы выбрали спутницу жизни себе? Ведь говорят, что будущая жена, она должна соответствовать определенным качествам. И насколько эти правила строги, какими качествами, соответственно, должна обладать будущая жена, ну и, соответственно, жена.
4: Ну, самое главное, наверное, это очень важно понимать, когда человек создает семью, это что мы выбираем себе спутника жизни, то есть жену, мужа, не как человека, который будет тебе в чем-то потом полезен. То есть в любом случае, когда я женился, я выбирал себе добрую, хорошую жену. Вне зависимости от того, чем я бы потом занимался. Стал священником, она стала матушкой. Если бы не стал священником, стал бы кем-то другим, она была бы спутником того человека, чем бы я занимался. Поэтому, наверное, не очень верно, знаете, когда человек выбирает себе выгодного человека для себя и выбирает себе под свой образ жизни, подбирает под себя. Вот, наверное, это не очень верно. Верно, когда все начинается с семьи, когда человек выбирает себе, в первую очередь, жену, будущую мать своих детей, которая впоследствии разделяет с ним то служение Богу, на которое Господь благословит. Быть священником или быть учителем, быть водителем, кем угодно.
2: Легко ли быть матушкой?
3: Быть женой священника, ну, наверное, немножко сложнее, потому что ты являешься все-таки публичной личностью. Mm-hmm. То есть ты все время на публике. Например, на приходе или просто тебя знают уже в городе, и из тебя все равно берут пример. Некоторые прям тебя считают за эталон, чего не нужно делать. Нет идеальных людей. С меня пример точно брать не надо, потому что у меня куча недостатков. Каждая христианка должна мерить себя по Христу и по святым, но никак не по другим людям. Во-первых, это избавляет от осуждения и избавляет себя от какой-то низкой самооценки или, наоборот, высокомерия.
4: Сколько людей, столько мнений. Всем людям угодить невозможно. Ни и священнику, ни матушке. Угодить другим не получится. Главное — угодить Богу.
2: А вам не было страшно перед этой ролью?
3: Было страшно. Очень.
2: Почему?
3: Меня воспитывал священник, если мою духовную жизнь так проследить, вот церковление. У нас был такой строгий батюшка, ну, любящий так по-отечески. И он говорил, он не страшил, что это как-то страшно, он говорил, что это очень ответственно. И так как я была молодой девушкой, в принципе, для человека любая ответственность, да, любую, какую ты берешь, неважно, тебе всегда страшно. Новый шаг, мне было очень страшно. Справлюсь ли я, справимся ли мы? Я верю в своего мужа, но это все равно настолько ответственно. Вот опять публичность людей. Ты все равно будешь публичная личность, с тебя требования определенные немножко повыше.
4: Почему, если понимаешь, что священнослужение — это тот путь, у которого нет сдать назад. То есть священник — это не профессия, это образ жизни. Нельзя сказать, что не понравилось, уволился и пошел вообще в другую сферу деятельности. То есть это несмываемая такая печать, которая до конца жизни будет на человеке.
2: Вот можно сказать, что это такой трудный женский крест, который требует в каком-то смысле самоотречения и ангельского терпения?
3: Ну, наверное, можно. Полного самоотречения нет. Это, наверное, больше к монахам. А служение, отдачи, ну, большая отдача служения. Что кому сказать, что кому не сказать, где что посоветовать, не посоветовать, посмотреть, где поучаствовать, где промолчать. Большое количество выборов в голове. Если бы не было выбора, мы бы были психически нервно здоровы, но так, выбор постоянно. И не только за себя, за семью, но и за малую нашу вот общину, за церковь. Не ударили грязь лицом. Тяжело бывает.
2: В этом и есть, наверное, цена определенная статуса
3: цена,
2: матушки, да?
3: Да, да. Должен держать какую-то определенную планку. Но так как мы все живые люди, иногда, может, что-то где-то... Да просят нас люди, может, где-то что-то неправильно мы на кого-то посмотрели, сказали. Большая ответственность. Вот в этом плане тяжеловато бывает. Но мы стараемся с людьми всегда поговорить, даже спросить человека, правильно ли я тебя понял, сказал, поддержал, что еще нужно. И мы понимаем, что мы ведем людей к Богу. То есть батюшка ведет, я ему помогаю тоже. Ко мне обращаются женщины в основном по каким-то женским вопросам.
2: Существует стереотип, опять же, такой внегласный, что матушка никогда не спорит с мужем, потому что батюшка всегда прав.
4: Батюшка не всегда прав.
3: Не всегда. Знаете, что самое главное? Не споры в семье и не конфликты, а как ты из них выходишь. И насколько долго ты в них сидишь. Отец Михаил мне, например, научил, я когда была молодая, не совсем что-то в этом понимала, я очень подолгу обижалась. И когда происходили какие-то первые ссоры, он так быстро это вуалировал, так хоп, и как будто бы нету. То есть он меня научил быстро отходить. Забывать. То есть ты приходишь в другую комнату, и как будто бы ничего не было. То есть мы поговорили сразу, сделали выводы, проанализировали, и живем дальше. То есть, если в этом зацикливаться долго, ну, так жизнь пройдет.
2: Чем жена священника не должна компрометировать своего мужа перед прихожанами?
4: Самое главное, грубое и яркое несоответствие тому, что говорит Священное Писание. А из этого уже вытекает все остальное.
3: Опять же, кто чем компрометируется? Кто чем недоволен? Кто-то недоволен моим внешним видом, кто-то может быть недоволен, как я разговариваю.
4: Это, может быть, задевает кого-то, но компрометировать, я думаю, я считаю, что если там жена, например, священника, пошла в ночной клуб и вернулась оттуда не очень и с другими прихожанами.
2: В ночной клуб нельзя.
3: В ночной клуб нельзя.
2: В ресторан, конечно, с подружками.
3: Можно. Есть такие со всеми приборами, без всяких сцен. Ну, живая музыка максимум.
2: Какие-нибудь танцы, например, бачата латиноамериканские, или, например, что-то там, фитнес какой-то в спортзале. Это все доступно? Или есть какие-то ограничения на развлечения?
3: Почему? Спортзал можно. Танцы какие-то для здоровья можно. Допустим, мне нравятся бальные, мне нравятся народные. Ну, латиноамериканские, они, конечно, более откровенные. Такие. Mm-hmm. Ну, кстати, вот, я не знаю, бачата относится туда или нет, пусть меня простят за такие танцы. Бачата из всех, мне кажется, таких вот подвижных, довольно скромна, ее можно посмотреть. Если танцевать дома, ну, танцуй, пожалуйста. Ну, то есть не на публику где-то, а дома выучи, танцуй.
2: А, вот так, но я все-таки...
4: Помнишь, что мы с вами говорили еще в прошлый раз, да? То есть, когда фундамент танца есть какая-то страсть, типа танго или еще что-то, это, ну, не имеет места быть. А если это что-то наподобие акробатики, спортзала для поддержания здоровья и физических сил, почему?
2: Плавно продвигаемся к такой теме, на внешние данные матушки, потому что в наше современное время, ну, никак нельзя обойти этот вопрос со стороной. Вот есть ли какие-то требования к внешним данным матушки?
4: Что вкладывать в фразу «внешние данные»?
2: Вот рост, вес? И рост, и вес, и в целом.
4: Нет, но она должна быть красивой.
2: Понятно. Чтобы все-таки батюшка мужчина, она должна радовать
4: его глаз.
2: Глаз,
3: любой,
2: конечно,
3: мужчина хочет, чтобы женщина радовала глаз.
2: Насчет каких-то косметологических процедур, вот инъекций, или все-таки внешность матушки должна быть, знаете, такой, может, вот от природы?
4: Нет, на самом
2: или
4: деле,
2: она вот сама собой
4: она должна быть похожа на человека. Потому что, знаете, то, что позволено любой доброй христианке, позволено и матушке. Если это просто погоня за модой, вот, например, да, рыбкины губки, я думаю, что это не имеет места, потому что человек просто теряет тот образ, который изначально у него был красивый. Он просто теряет.
2: И все же. Матушка, женщина, девушка, она тоже хочет следовать трендам. Можете ли вы не только модным?
3: Я считаю, что можно корректировать свою внешность, как вот икону реставрируют. Это не должен быть боевой окрас. Каждая девушка, любая, и женщина в том числе уже даже в возрасте, хочет быть красивой. И это нормально. Это нормально для женской природы. Господь нас так создал. Вот, к слову о том, что женщина должна радовать глаз. Как она будет радовать глаз? Она должна себя поддерживать. Ну, что-то такое сверхъестественное качать, конечно, мне кажется, это от природы. Это противно природе, и мне даже кажется противным мужчинам. Особенно в последнее время.
2: Задам такой вопрос. Вот много же отец Михаил, и не только он, мы в целом говорим о священнослужителях, проводят времени, посвящая себя приходу. Нет ли у вас такой определенной, ну, если не ревности, вот такое ощущение, что многовато он там, хочется, чтобы больше внимания было семье?
3: Никогда не было. Вообще никогда. Пусть общается с людьми, я только за. Не знаю, я как-то к этому привыкла. Может, у меня в семье так было. Папа работал, мама дома. Женщина создает уют дома, тепло, красоту, ждет заботы, нежностью. Вот это стереотип. А он работает, это хорошо.
4: Кроме того, что я служу, нахожусь в храме, все остальное свободное время я посвящаю дому. Родившая и воспитывающая женщина, она уже работает, и работает очень много дома и с детьми. Поэтому, если она еще работает где-то, то, наверное, это такая двойная, тройная, четверная нагрузка для нее. И, наверное, если мужчина хочет видеть дома спокойную женщину, он избавит ее от официальной работы только для того, чтобы ему самому было спокойно. Мы изначально как бы договорились, пускай ему будет беднее и скромнее жить, но она работать не будет, потому что от этого легче мне.
2: Если у вас напряжение от того, что ваш брак – это не только ваше личное дело, но и условие вашего служения? Или священник не обязательно должен быть женат?
4: Единственное, что нужно понимать, что священник имеет право быть женатым единожды. Если священник попадает под развод, такая ситуация возникает, сейчас возникает вопрос причины. Если причина он, его могут лишить священного сана, запретить служение и так далее.
2: Статус матушки, он накладывает какие-то социальные ограничения? Вот в обществе есть ли, не только в приходе в целом? Водить машину, например, мы выяснили, что ходить на танцы можно, но посмотрите, что это за танцы. Можно сходить в ресторан, но опять же нужно понимать, в какой.
3: А за рулем можно? Я хочу сказать одну маленькую поправочку по поводу за рулем. Женщина за рулем теряет женственность.
2: Почему?
3: Потому что это концентрация внимания повышенная. Это как какой-то полуспорт, полусоревнование, жесткость, это внимательность, резкий тормоз. Ну, то есть всякое бывает на дороге, ты обязан это сделать.
4: Принимать решение быстро, жестко,
3: и ты за рулем. И машина все-таки это не женское дело. Я вожу, да, но я понимаю, вот как себе, да, я анализирую свои действия. Это забирает женственность.
2: Подбираемся с вами к духовной вашей жизни. Вот вы исповедуетесь у отца Михаила или у вас другой священник, к которому вы ходите? Ведь не все же можно выгрузить, что накопилось своему мужу, нет?
3: А он про меня все знает. Я исповедуюсь и ему, и есть еще один священник, которому я исповедуюсь.
4: Понимаете, на исповеди человек разговаривает с Богом. Священник всего лишь свидетель. И если священник исповедует свою жену, он прекрасно понимает, что ее грехи, зачастую это и его грехи в том числе, потому что они двое, одна плоть. И поэтому он, конечно, не будет осуждать. Если с таким посылом относиться, то это имеет место быть. А я знаю случаи, когда священник категорически не хочет, чтобы исповедовала жена у него. Вот я не хочу слышать. Но есть, ну, это, опять же, вот личные взгляды, личные взаимоотношения, которые имеют место быть.
2: Ну, это интересно, потому что не всякой и жене удобно у своего мужа исповедоваться, а если еще и можно этого не делать, и это не навязано никакими канонами, соответственно, наверное, лучше не делать, потому что так-то ты вроде бы и больше выговоришься.
4: Ну, исповедь же это неформальность, поэтому...
2: Да, поэтому я об этом и говорю.
4: Понимаешь, что любые таинства — это отношение лично человека с личным его любящим Богом.
2: А вот, знаете, такой вопрос может быть щекотливый, если бы отец Михаил вдруг решил оставить сан и просто стать Мишей, инженером, педагогом, водителем. Как бы вы к этому отнеслись?
3: Наверное, отрицательно, потому что это путь до конца жизни, это образ жизни. Печать священства не снимается.
4: С креста не сходит, с него снимают. Снимают, причем замерзло.
3: Я бы, конечно, поддержала любой выбор, но это, наверное, было бы не совсем правильно. Это не профессия, это образ жизни.
2: Так какими все-таки человеческими качествами должна обладать жена священника? Можно сказать об этом в целом, а можете вот что конкретно для вас?
4: Да, наверное, если для всех людей, то, конечно же, это добротой, отзывчивость,
2: образованностью,
4: спокойствием, какими-то талантами, чтобы любой человек мог подойти, не стесняясь спросить какие-то вопросы, те, которые не всегда можно задать священнику. Но есть одно качество, которое очень важно для самого священника, чтобы было в его жене. Жена священника, она является таким буфером или успокоительным звеном в его жизни, потому что людям плохо, то он идет в храм, идет в священника и выливает свое горе на священника, поговорить с ним, станет легче человеку. Куда идти самому священнику? Конечно же, хорошо, когда он может домой прийти и дома поговорить, и вот это утешение, когда тебя выслушают, когда плохо самому, тяжело самому. Конечно, бесспорно, это все облегчается в служении литургии и молитве, но еще честной поддержки тоже никто не отменял. И вот именно быть вот таким успокоительным буфером, когда за пределами дома на тебя сваливается множество разных проблем, а священник в основном это человек, который находится в решении вопросов, даже касательно жизни и смерти, реанимационные условия крещения детей, вопрос погребения людей, когда человек умирает, необходимо причастить человека перед смертью. То есть вопросы не просто, скажем, какие-то бытовые, а вопросы жизненно важные. И когда в таком состоянии приходишь домой, и вот это утешение и спокойствие, конечно, получаешь от семьи. Вот этим качеством, умение выслушать, умение поддержать, умение быть таким буфером.
2: Понять, и простить, создать спокойствие, я бы сказала, атмосферу.
4: Знаете, вот Владыка Антоний Суворовский сказал, что христианин, он узнается по тому, какую атмосферу себя он создает.
2: Спасибо вам большое за то, что нашли возможность прийти, побеседовать и даже в каком-то смысле пооткровенничать. Я надеюсь, что мы обсудили все, что можно, и ответили на все вопросы.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одинок.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: И с каждым днем... Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу. Предварительная явка к моменту завершения голосования на выборах в Госдуму составила по стране 56,66%, следует из данных Центризбиркома России. Явка избирателей в Белгородской области составила 62,8%. Александр Шуваев лидирует на выборах губернатора Белгородской области. Он набрал 65,97% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома. Окончательные итоги будут известны вечером. Финальные итоги выборов по стране будут сформированы 25 сентября. Об этом рассказала Элла Памфилова, глава ЦИК России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: Радио Z.
1: Метеор, буря 32 на
2: Затих блиндаж, забылись все печали.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Радио Z. Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу. Предварительная явка к моменту завершения голосования на выборах в Госдуму составила по стране 56,66%, следует из данных Центризбиркома России. Явка избирателей в Белгородской области составила 62,8%. Александр Шуваев лидирует на выборах губернатора Белгородской области. Он набрал 65,97% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома. Окончательные итоги будут известны вечером. Финальные итоги выборов по стране будут сформированы 25 сентября. Об этом рассказала Элла Памфилова, глава ЦИК России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
11: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
12: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
13: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритикая приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовская.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 700.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу. По данным ЦИК России, предварительная явка к моменту завершения голосования на выборах в Госдуму в целом по стране составила 56,66%. Александр Шуваев лидирует на выборах губернатора Белгородской области. За него проголосовали 65,97% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. По голосованию в Госдуму в нашем регионе «Единая Россия» набирает 59,15% после обработки 100%. Протоколов, сообщает избирком. О предварительных итогах на утро 21 сентября рассказал председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.
6: Закончилось трехдневное голосование на выборах Белгородской области. Мы с вами выбирали депутатов Государственной Думы, губернатора Белгородской области. Напомню, что в городе Белгороде и Валуйках были дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Все три дня 18, 19 и 20 сентября на территории работали 1192 постоянных избирателей. Участка 15 временных. С момента окончания голосования включено в список избирателей 1 183 312. На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. На территории области на выборах в Государственную Думу явка составила 65,33%. На выборах губернатора Белгородской области явка составила 63,39%.
5: Предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области. Александр Шуваев, «Единая Россия», 65,97%. Евгений Дрюмов, ЛДПР, 10,67%. Валерий Шевляков, КПРФ, 9,11%. Артем Зотов, пенсионеры за социальную справедливость, 7,54%. Владимир Абельмазов, «Справедливая Россия», 5,7%. Итоги голосования по партийным спискам в Белгородской области на выборах в Госдуму. «Единая Россия» 59,15%, КПРФ 12,74%, ЛДПР 9,39%, «Новые люди» 6,7%, «Справедливая Россия» 5,6%, «Партия пенсионеров» 2,74%, «Коммунисты России» 1%, «Зеленые» 0,93%. Процента, «Родина» 0,81%, «Партия прямой демократии» 0,45%. Победители – одномандатники Андрей Скоч и Никита Румянцев, оба представители «Единой России». Округ номер 79 – Никита Румянцев, 51,19%. Округ номер 80 – Андрей Скоч, 74,34%. В систему ГАЗ-выборы введены данные о 100% голосов избирателей. Со всех муниципалитетов сейчас собирается необходимая документация. Созданы рабочие группы, представители всех комиссий приезжают в облсберком и сдают отчеты. После их обработки будут подведены окончательные итоги выборов, рассказал руководитель избирательной комиссии области Игорь Лазарев. Жалоб на нарушение, действия или бездействия избиркома за время голосования не поступало, также отметил он.
6: Считаю, что все меры, которые мы предпринимали при подготовке избирательной кампании, как безопасность наших избирателей, как организация удобства для наших избирателей проголосовать, они были все меры приняты вовремя, правильно, и досрочное голосование, и сокращение времени голосования на самых небезопасных участках избирателей нашего региона. Это все помогло нам избежать чрезвычайной ситуации, и, конечно, мы уберегли наших и членов комиссии, и наших жителей от ракетной опасности и от дронов опасности, которых очень много было за прилетов, и массированные были налеты на нашу область как раз в дни голосования. Мы справились с этой задачей, все знали, как действовать. Огромное спасибо нашим членам комиссии, а отдельно, конечно, огромное спасибо нашим избирателям. Еще раз мы доказали всей стране и всему миру, кто такие белгородцы. Это бесстрашные люди, которые уважают свой регион, берегут Россию и знают, что нам жить здесь. Это наша страна, это наша Россия.
5: Окончательные итоги по Белгородской области будут известны вечером. Итоги выборов по стране сформируют 25 сентября. Об этом сообщила Элла Памфилова, глава ЦИК России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколадка «Мильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
2: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
7: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
8: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-0055-695.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 746

0: герой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Здравствуй, солдат. Мы очень благодарны вам за вашу отвагу, смелость и помощь людям, которые ждали вас, живя в постоянных обстрелах, угнетениях и страхе. Спасибо вам за ваше мужество и храбрость. Мы очень гордимся вами и всем сердцем желаем вам победить. Ведь ваша победа – это спокойный сон наших детей, наших бабушек и матерей. Это чистое небо, это надежда на светлое будущее, надежда на свободу нашей великой страны. Мы гордимся таким героем, как вы. Мы каждый день молимся за вас, ждем вашего возвращения домой с победой. Мы вас любим всем сердцем, душой и мыслями. Мы с вами. Большой привет от моих сыновей Степана и Семена. Они вам передают спасибо за правое дело. Храни вас, Бог. Центр дополнительного образования детей «Росток». Творческое объединение «Чудесный английский». Семья Злобина.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу. По данным ЦИК России, предварительная явка к моменту завершения голосования на выборах в Госдуму в целом по стране составила 56,66%. Александр Шуваев лидирует на выборах губернатора Белгородской области. За него проголосовали 65,97% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. По голосованию в Госдуму в нашем регионе «Единая Россия» набирает 59,15% после обработки 100% протоколов, сообщает избирком. О предварительных итогах на утро 21 сентября рассказал председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.
6: Закончилось трехдневное голосование на выборах Белгородской области. Мы с вами выбирали депутатов Государственной Думы, губернатора Белгородской области. Напомню, что в городе Белгороде и Валуйках были дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Все три дня 18, 19 и 20 сентября на территории работали 1192 постоянных избирателей. Участка 15 временных. С момента окончания голосования включено в список избирателей 1 183 312. На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. На территории области на выборах Государственной Думы явка составила 65,33%. На выборах губернатора Белгородской области явка составила 63,39%.
5: Предварительные итоги выборов губернатора Белгородской области. Александр Шуваев, «Единая Россия» – 65,97%. Евгений Дрюмов, ЛДПР – 10,67%. Валерий Шевляков, КПРФ – 9,11%. Артем Зотов, пенсионера за социальную справедливость – 7,54%. Владимир Абельмазов, «Справедливая Россия» – 5,7%. Итоги голосования по партийным спискам в Белгородской области на выборах в Госдуму. «Единая Россия» 59,15%, КПРФ 12,74%, ЛДПР 9,39%, Новые люди 6,7%, Справедливая Россия 5,6%, Партия пенсионеров 2,74%, Коммунисты России 1%, Зеленые 0,93%, Родина 0,81%, Партия прямой демократии 0,45%. Победители одномандатники Андрей Скоч и Никита Румянцев, оба представители «Единой России». Округ номер 79 Никита Румянцев 51,19%. Округ номер 80 Андрей Скоч 74,34%. В систему ГАЗ выборы введены данные о 100% голосов избирателей. Со всех муниципалитетов сейчас собирается необходимая документация. Созданы рабочие группы, представители всех комиссий приезжают в облсберком и сдают отчеты. После их обработки будут подведены окончательные итоги выборов, рассказал руководитель избирательной комиссии области Игорь Лазарев. Жалоб на нарушение, действия или бездействия избиркома за время голосования не поступало, также отметил он.
6: Считаю, что все меры, которые мы предпринимали при подготовке избирательной кампании, как безопасность наших избирателей, как организация удобства для наших избирателей проголосовать, они были все меры приняты вовремя, правильно, и досрочное голосование, и сокращение времени голосования на самых небезопасных участках избирателей нашего региона. Это все помогло нам избежать чрезвычайной ситуации, и, конечно, мы уберегли наших и членов комиссии, и наших жителей от ракетной опасности и от дронов опасности, которой очень много было за летом, и массированные были налеты на нашу область как раз в дни голосования. Мы справились с этой задачей, все знали, как действовать. Огромное спасибо нашим членам комиссии, а отдельно, конечно, огромное спасибо нашим избирателям. Еще раз мы доказали всей стране и всему миру, кто такие белгородцы. Это бесстрашные люди, которые уважают свой регион, берегут Россию и знают, что нам жить здесь. Это наша страна, это наша Россия.
5: Окончательные итоги по Белгородской области будут известны вечером. Итоги выборов по стране сформируют 25 сентября. Об этом сообщила Элла Памфилова, глава ЦИК России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

улучшаться. Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 47 22. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.

0: Снизим цену.
1: Строй Опт. Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
0: 56 96 00.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
8: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-0055-695.
9: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8 800 600 ровно 21 75.
9: Негабаритика. Работа рядом.

заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Живет в человеке Россия, когда он по правде, в тоске, не может идти, извиваясь от совести налегке. Живет в человеке Россия, когда он по жизни, как вброд, устанет, присядет у речки, народные песни поет. Живет в человеке Россия, когда его жертвенность — суть, и легче ему окрылиться, чем ближнего за борт столкнуть. Живет в человеке Россия, когда он боится бояться, ему перед предками стыдно мужчиной не называться. Живет в человеке Россия, упрямым, как русская сталь, под крики «Беги, проиграли!» вгрызается в землю, как в сталь. Живет в человеке Россия, когда его святость не звук, он духом своим прозревает, он знает, что Бог его друг. Живет в человеке Россия, когда он не меряет лица, а силен вести за собою и в вере объединиться. Живет в человеке Россия, находит того, кто с огнем. Красу не подарит Россия слепым, кому ночью, как днем. Лучшим воинам в мире. Евгения, Обнинск, храм «Вера, надежда, любовь».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: Студия Ольга Бежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Подсчет голосов после выборов депутатов Госдумы продолжается. Сейчас обработано уже более 95% протоколов. По данным Центра сберкома, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по стране 57,83% голосов. КПРФ получает 13,81%, ЛДПР – 8,97%, «Новые люди» – 7,96%. У «Справедливой России» пока 4,96%, она не преодолевает 5-процентный барьер. По сравнению с выборами 2021 года результат «Единой России» сейчас выше примерно на 8-процентных пунктов. Порядка 86 участников СВО получат мандаты в Госдуме во фракции «Единой России», сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партий, которые понимают интересы России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Владимира Путина. К другим новостям. Президент России поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В числе задач – улучшение условий труда водителей, повышение конкурентоспособности этой профессии на рынке труда. Одновременно Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и мессенджера МАКС. Также поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Замглава МИД Сергей Рябков анонсировал скорую встречу представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Переговоры ожидаются в ближайшие недели. Контакты такого рода приобрели регулярный характер, но темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного, добавил дипломат. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова, 161А. Телефон 56-82-09. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом ксивы и ордена,

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие наши солдаты. Ваша служба нелегка, но очень важна для нашей страны. Я знаю, что вам сейчас тяжело, но я верю, что у вас все получится, потому что вы смелые и сильные. И очень желаю вам вернуться домой здоровыми и невредимыми. Берегите себя, мы вас ждем. Да хранит вас Бог. До свидания, Масаритина Софья.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 156 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 13 округам. Противник совершил 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 157 беспилотников. В Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 11 человек, в том числе подросток 17 лет. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Александр Шуваев лидирует на выборах губернатора Белгородской области. За него проголосовали 65,97% избирателей, свидетельствуют данные Центра избиркома. По партийным спискам в нашем регионе лидер «Единая Россия». Партия набирает 59,15% после обработки 100% протоколов, сообщил избирком. За период январь-август 2026 года в Центр занятости населения Белгородской области за предоставлением мер господдержки обратились более 63 тысяч человек. За содействием в поиске подходящей работы 9187 белгородцев, из них 4190 трудоустроились. С начала года 5049 граждан были признаны безработными. Ситуацию в регионе характеризует такой показатель, как коэффициент напряженности. На 1 сентября 2026 года он составил 0,22 человека на место. Уровень регистрируемой безработицы – 0,31%. С начала 2026 в службу занятости населения Белгородской области за помощью в подборе работников обратились более 5000 работодателей. Они предложили 98997 вакансий. Ежедневно в базе Центра занятости населения региона имеется порядка 14 тысяч вакансий. Наиболее востребованы на рынке труда специалисты рабочих профессий определенных квалификаций. На ремонт Дворца детского творчества в Белгороде направят 36 миллионов рублей. В здании на Садовой 3 обновят фасад, входную группу и выполнят архитектурного подсветку до 31 марта 2027 года. Подрядчик отремонтирует ступени на входе, обустроит пандус, отмостку, заменит гранитные плиты и декоративные панели на фасаде, выложит тротуарную плитку. Для подсветки фасада будут выполнены электромонтажные работы и установлены около 50 архитектурных светильников. 21 сентября горячую воду на трех улицах Белгорода временно отключат. На улице Князя Трубецкого специалисты проводят срочный ремонт. Ограничения действуют по адресам: проспект Гражданский, 33, улица Победы, 47, 49, 69, 71, улица Князя Трубецкого, 1-2. Завершить работы планируют ориентировочно к 16 часам. Уточнить информацию можно по телефону 23 29 28, кнопка 1. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: 8029-603-3399.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
0: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Матушка рядом с батюшкой. Что за жизнь, если муж священник? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Поговорим о том, о чем обычно молчат с матушкой Надеждой и ее мужем, отцом Михаилом. Итак, начну со стереотипа того, что у матушки нет своей жизни, а есть только хор, набор свечей и духовные беседы. Так ли это?
2: Нет, не так. Я не совсем согласна с этим выражением, или даже, может быть, совсем не согласна, потому что матушка такой же живой человек, такая же живая душа, как любая другая женщина в мире. Ну, может быть, чем-то она ограничена своей православной верой, но это не ограничено духовными беседами.
1: Я хочу переключиться сейчас вот на вас, отец Михаил, да, и задать вам такой вопрос. Вот как вы выбрали спутницу жизни себе? Ведь говорят, что будущая жена, она должна соответствовать определенным качествам. И насколько эти правила строги, какими качествами, соответственно, должна обладать будущая жена, ну и, соответственно, жена.
3: Ну, самое главное, наверное, это очень важно понимать, когда человек создает семью, это что мы выбираем себе спутника жизни, то есть жену, мужа, не как человека, который будет тебе в чем-то потом полезен. То есть в любом случае, когда я женился, я выбирал себе добрую, хорошую жену. Вне зависимости от того, чем я бы потом занимался. Стал священником, она стала матушкой. Если бы не стал священником, стал бы кем-то другим, она была бы спутником того человека, чем бы я занимался. Поэтому, наверное, не очень верно, знаете, когда человек выбирает себе выгодного человека для себя и выбирает себе под свой образ жизни, подбирает под себя. Вот, наверное, это не очень верно. Верно, когда все начинается с семьи, когда человек выбирает себе, в первую очередь, жену, будущую мать своих детей, которая впоследствии разделяет с ним то служение Богу, на которое Господь благословит. Быть священником или быть учителем, быть водителем, кем угодно.
1: Легко ли быть матушкой?
2: Быть женой священника, ну, наверное, немножко сложнее, потому что ты являешься все-таки публичной личностью. Mm-hmm. То есть ты все время на публике. Например, на приходе или просто тебя знают уже в городе. И из тебя все равно берут пример. Некоторые прям тебя считают за эталон, чего не нужно делать. Нет идеальных людей. С меня пример точно брать не надо, потому что у меня куча недостатков. Каждая христианка должна мерить себя по Христу и по святым, но никак не по другим людям. Во-первых, это избавляет от осуждения и избавляет себя от какой-то низкой самооценки или, наоборот, высокомерия.
3: Сколько людей, столько мнений. Всем людям угодить невозможно. Ни и священнику, ни матушке. Угодить другим не получится. Главное — угодить Богу.
1: А вам не было страшно перед этой ролью?
2: Было страшно. Очень.
1: Почему?
2: Меня воспитывал священник, если мою духовную жизнь так проследить, воцерковление. У нас был такой строгий батюшка, ну, любящий так по-отечески. И он говорил, он не страшил, что это как-то страшно, он говорил, что это очень ответственно. И так как я была молодой девушкой, в принципе, для человека любая ответственность, да, любую какую ты берешь, неважно, тебе всегда страшно. Новый шаг, мне было очень страшно. Справлюсь ли я, справимся ли мы? Я верю в своего мужа, но это все равно настолько ответственно. Вот опять публичность людей. Ты все равно будешь публичная личность, с тебя требования определенные немножко повыше.
3: Почему, если понимаешь, что священнослужение — это тот путь, у которого нет сдать назад. То есть священник — это не профессия, это образ жизни. Нельзя сказать, что не понравилось, уволился и пошел вообще в другую сферу деятельности. То есть это несмываемая такая печать, которая до конца жизни будет на человеке.
1: Вот можно сказать, что это такой трудный женский крест, который требует в каком-то смысле самоотречения и ангельского терпения?
2: Ну, наверное, можно. Полного самоотречения нет. Это, наверное, больше к монахам. А служение, отдачи, ну, большая отдача служения. Что кому сказать, что кому не сказать, где что посоветовать, не посоветовать, посмотреть, где поучаствовать, где промолчать. Большое количество выборов в голове. Если бы не было выбора, мы бы были психически нервно здоровы, но так, выбор постоянно. И не только за себя, за семью, но и за малую нашу вот общину, за церковь. Не ударили грязь лицом. Тяжело бывает.
1: В этом и есть, наверное, цена определенная статуса
2: цена,
1: матушки, да?
2: Да, да. Должен держать какую-то определенную планку. Но так как мы все живые люди, иногда, может, что-то где-то... Да простят нас люди, может, где-то что-то неправильно мы на кого-то посмотрели, сказали. Большая ответственность вот в этом плане тяжеловато бывает. Мы стараемся с людьми всегда поговорить, даже спросить человека, правильно ли я тебя понял, сказал, поддержал, что еще нужно. И мы понимаем, что мы ведем людей к Богу. То есть батюшка ведет, я ему помогаю тоже. Ко мне обращаются женщины в основном по каким-то женским вопросам.
1: Существует стереотип, опять же, такой внегласный, что матушка никогда не спорит с мужем, потому что батюшка всегда прав.
3: Батюшка не всегда прав.
2: Не всегда. Знаете, что самое главное? Не споры в семье и не конфликты, а как ты из них выходишь. Насколько долго ты в них сидишь. Отец Михаил мне, например, научил, я когда была молодая, не совсем что-то в этом понимала, я очень подолгу обижалась. И когда происходили какие-то первые ссоры, он так быстро это вуалировал, так хоп, и как будто бы нету. То есть он меня научил быстро отходить. Забывать. То есть ты приходишь в другую комнату, и как будто бы ничего не было. То есть мы поговорили сразу, сделали выводы, проанализировали, и живем дальше. То есть, если в этом зацикливаться долго, ну, так жизнь пройдет.
1: Чем жена священника не должна компрометировать своего мужа перед прихожанами?
3: Самое главное – грубое и яркое несоответствие тому, что говорит Священное Писание. А из этого уже вытекает все остальное.
2: Опять же, кто чем компрометируется? Кто чем недоволен? Кто-то недоволен моим внешним видом, кто-то, может быть, недоволен, как я разговариваю.
3: Это, может быть, задевает кого-то, но компрометировать, я думаю, считаю, что если там жена, например, священника, пошла в ночной клуб и вернулась оттуда не очень... и с другими прихожанами.
1: В ночной клуб нельзя.
2: В ночной клуб нельзя.
1: В ресторан, конечно, с подружками.
2: Можно. Есть такие со всеми приборами, без всяких сцен, ну, живая музыка максимум.
1: Какие-нибудь танцы, например, бачата латиноамериканские, или, например, что-то там, фитнес какой-то в спортзале. Это все доступно? Или есть какие-то ограничения на развлечения?
2: Почему? Спортзал можно. Танцы какие-то для здоровья можно. Допустим, мне нравятся бальные, мне нравятся народные. Ну, латиноамериканские, они, конечно, более откровенные такие. Mm-hmm. Кстати, вот, я не знаю, бачата относится туда или нет. Пусть меня простят знатоки танцев. Бачата из всех, мне кажется, таких вот подвижных, довольно скромна. Ее можно посмотреть. Если танцевать дома, ну, танцуй, пожалуйста. Ну, то есть не на публику где-то, а дома выучи, танцуй.
1: А, вот так. Но я все-таки...
3: Помнишь, что мы с вами говорили еще в прошлый раз? Да, то есть, когда фундамент танца есть какая-то страсть, типа танго или еще что-то, это, ну, не имеет места быть. А если это что-то наподобие акробатики, спортзала для поддержания здоровья и физических сил, почему?
1: Плавно продвигаемся к такой теме, на внешние данные матушки, потому что в наше современное время, ну, никак нельзя обойти этот вопрос со стороной. Вот есть ли какие-то требования к внешним данным матушки?
3: Что вы вкладываете в фразу «внешние данные»?
1: Вот рост, вес? И рост, и вес, и в целом.
3: Нет, но она должна быть красивой.
1: Понятно. Чтобы все-таки батюшка мужчина, она должна
3: радовать его глаз.
1: Глаз,
2: любой,
1: конечно,
2: мужчина хочет, чтобы женщина радовала глаз.
1: Насчет каких-то косметологических процедур, вот инъекций, или все-таки внешность матушки должна быть, знаете, такой вот от природы?
3: Нет, на самом
1: или
3: деле,
1: она вот сама собой
3: она должна быть похожа на человека. Потому что, знаете, то, что позволено любой доброй христианке, позволено и матушке. Если это просто погоня за модой, вот, например, да, рыбкины губки, я думаю, что это не имеет места быть, потому что человек просто теряет тот образ, который изначально у него был красивый. Он просто теряет.
1: И все же. Матушка, женщина, девушка, она тоже хочет следовать трендам. Можете ли вы не только модным?
2: Я считаю, что можно корректировать свою внешность, как вот икону реставрируют. Это не должен быть боевой окрас. Каждая девушка, любая, и женщина в том числе уже даже в возрасте, хочет быть красивой. И это нормально. Это нормально для женской природы. Господь нас так создал. Вот, к слову о том, что женщина должна радовать глаз. Как она будет радовать глаз? Она должна себя поддерживать. Ну, что-то такое сверхъестественное качать, конечно, мне кажется, это от природы. Это противно природе, и мне даже кажется противным мужчинам. Особенно в последнее время.
1: Задам такой вопрос. Вот много же отец Михаил, и не только он, мы в целом говорим о священнослужителях, проводят времени, посвящая себя приходу. Нет ли у вас такой определенной, ну, если не ревности, такое ощущение, что многовато он там, хочется, чтобы больше внимания было семье?
2: Никогда не было. Вообще никогда. Пусть общается с людьми, я только за. Не знаю, я как-то к этому привыкла. Может, у меня в семье так было. Папа работал, мама дома. Женщина создает уют дома, тепло, красоту, ждет заботы, нежностью. Вот это стереотип. А он работает, это хорошо.
3: Кроме того, что я служу, нахожусь в храме, все остальное свободное время я посвящаю дому. Родившая и воспитывающая женщина, она уже работает, и работает очень много дома и с детьми. Поэтому, если она еще работает где-то, то, наверное, это такая двойная, тройная, четверная нагрузка для нее. И, наверное, если мужчина хочет видеть дома спокойную женщину, он избавит ее от официальной работы только для того, чтобы ему самому было спокойно. Мы изначально как бы договорились, пускай ему будет беднее и скромнее жить, но она работать не будет, потому что от этого легче мне.
1: Если у вас напряжение от того, что ваш брак – это не только ваше личное дело, но и условия вашего служения? Или священник не обязательно должен быть женат?
3: Единственное, что нужно понимать, что священник имеет право быть женатым единожды. Если священник попадает под развод, такая ситуация возникает, сейчас возникает вопрос причины. Если причина он, его могут лишить священного сана, запретить служение и так далее.
1: Статус матушки, он накладывает какие-то социальные ограничения? Вот в обществе есть ли, не только в приходе, в целом? Водить машину, например, мы выяснили, что ходить на танцы можно, но посмотреть, что это за танцы. Можно сходить в ресторан, но, опять же, нужно понимать, в какой.
2: А за рулем можно? Я хочу сказать одну маленькую поправочку по поводу за рулем. Женщина за рулем теряет женственность.
1: Почему?
2: Потому что это концентрация внимания повышенная. Это как какой-то полуспорт, полусоревнование, жесткость, это внимательность, резкий тормоз. Ну, то есть всякое бывает на дороге, ты обязан это сделать.
3: Принимать решение быстро, жестко,
2: и ты за рулем.
3: Да.
2: И машина все-таки это не женское дело. Я вожу, да, но я понимаю вот как себе, да, я анализирую свои действия. Это забирает женственность.
1: Подбираемся с вами к духовной вашей жизни. Вот вы исповедуетесь у отца Михаила или у вас другой священник, к которому вы ходите? Ведь не все же можно выгрузить, что накопилось своему мужу, нет?
2: А он про меня все знает. Я исповедуюсь и ему, и есть еще один священник, которому я исповедую.
3: Понимаете, на исповеди человек разговаривает с Богом. Священник всего лишь свидетель. И если священник исповедует его жена, он прекрасно понимает, что ее грехи, зачастую это и его грехи в том числе, потому что они двое, одна плоть. И поэтому он, конечно, не будет осуждать. Если с таким посылом относиться, то это имеет место быть. А я знаю случаи, когда священник категорически не хочет, чтобы исповедовала жена у него. Вот я не хочу слышать. Но есть, ну, это, опять же, вот личные взгляды, личные взаимоотношения, которые имеют место быть.
1: Ну, это интересно, потому что не всякое и жене удобно у своего мужа исповедоваться, а если еще и можно этого не делать, и это не навязано никакими канонами, соответственно, наверное, лучше не делать, потому что так-то ты вроде бы и больше выговоришься.
3: Ну, исповедь – это неформальность, поэтому...
1: Да, поэтому же, я об этом и говорю.
3: Понимаешь, что любые таинства – это отношение лично человека с личным его любящим Богом.
1: А вот, знаете, такой вопрос может быть щекотливый, если бы отец Михаил вдруг решил оставить сан и просто стать Мишей, инженером, педагогом, водителем, как бы вы к этому отнеслись?
2: Наверное, отрицательно, потому что это путь до конца жизни, это образ жизни. Печать священства не снимается.
3: С креста не сходит, с него снимают. Снимают, причем замертво.
2: Я бы, конечно, поддержала любой выбор, но это, наверное, было бы не совсем правильно. Это не профессия, это образ жизни.
1: Так какими все-таки человеческими качествами должна обладать жена священника? Можно сказать об этом в целом? А можете вот что конкретно для вас?
3: Да, наверное, если для всех людей, то, конечно же, это добротой, отзывчивость,
1: образованностью,
3: спокойствием, какими-то талантами, чтобы любой человек мог подойти, не стесняясь, спросить какие-то вопросы, те, которые не всегда можно задать священнику. Но есть одно качество, которое очень важно для самого священника, чтобы было в его жене. Жена священника, она является таким буфером или успокоительным звеном в его жизни, потому что людям плохо, он идет в храм, идет в священник, и выливает свое горе на священника, поговорит с ним, легче человеку. Куда идти самому священнику? Конечно же, хорошо, когда он может домой прийти и дома поговорить, и вот это утешение, когда тебя выслушают, когда плохо самому, тяжело самому. Конечно, бесспорно, это все облегчается в служении литургии и молитве, но еще честной поддержки да. Тоже никто не отменял. И вот именно быть вот таким успокоительным буфером, когда за пределами дома на тебя сваливается множество разных проблем, а священник в основном это человек, который находится в решении вопросов, даже касательно жизни и смерти, реанимационные условия крещения детей, вопрос погребения людей, когда человек умирает, необходимо причастить человека перед смертью. То есть вопросы не просто, скажем, какие-то бытовые, а вопросы жизненно важные. И когда в таком состоянии приходишь домой, и вот это утешение и спокойствие, конечно, получаешь от семьи. Вот этим качеством умение выслушать, умение поддержать, умение быть таким буфером.
1: Понять и простить. Создать спокойствие, я бы сказала.
3: Да, вот атмосферу. Знаете, вот владыка Антоний Суворовский сказал, что христианин, он узнается по тому, какую атмосферу себя он создает.
1: Спасибо вам большое за то, что нашли возможность прийти, побеседовать и даже в каком-то смысле пооткровенничать. Я надеюсь, что мы обсудили все, что можно, и ответили на все вопросы.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Подсчет голосов после выборов депутатов Госдумы продолжается. Сейчас обработано уже более 95% протоколов. По данным Центра Сберкома, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по стране 57,83% голосов. КПРФ получает 13,81%, ЛДПР – 8,97%, «Новые люди» – 7,96%. У «Справедливой России» пока 4,96%, она не преодолевает 5-процентный барьер. По сравнению с выборами 2021 года результат «Единой России» сейчас выше примерно на 8-процентных пунктов. Порядка 86 участников СВО получат мандаты в Госдуме во фракции «Единой России», сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партий, которые понимают интересы России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Владимира Путина. К другим новостям. Президент России поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В числе задач – улучшение условий труда водителей, повышение конкурентоспособности этой профессии на рынке труда. Одновременно Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и мессенджера МАКС. Также поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Замглава МИД Сергей Рябков анонсировал скорую встречу представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Переговоры ожидаются в ближайшие недели. Контакты такого рода приобрели регулярный характер, но темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного, добавил дипломат. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
6: ИП «Саркисян КЛ». Угрена П-323-310-3055-695.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика, работа рядом.
9: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
10: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
11: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Давай отменим

0: воскресенья.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 156 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 13 округам. Противник совершил 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 157 беспилотников. В Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 11 человек, в том числе подросток 17 лет. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Александр Шуваев лидирует на выборах губернатора Белгородской области. За него проголосовали 65,97% избирателей, свидетельствуют данные Центра избиркома. По партийным спискам в нашем регионе лидер «Единая Россия». Партия набирает 59,15% после обработки 100% протоколов, сообщил избирком. За период январь-август 2026 года в Центр занятости населения Белгородской области за предоставлением мер господдержки обратились более 63 тысяч человек. За содействием в поиске подходящей работы 9187 белгородцев, из них 4190 трудоустроились. С начала года 5049 граждан были признаны безработными. Ситуацию в регионе характеризует такой показатель, как коэффициент напряженности. На 1 сентября 2026 года он составил 0,22 человека на место. Уровень регистрируемой безработицы – 0,31%. С начала 2026 в службу занятости населения Белгородской области за помощью в подборе работников обратились более 5000 работодателей. Они предложили 98 997 вакансий. Ежедневно в базе Центра занятости населения региона имеется порядка 14 тысяч вакансий. Наиболее востребованы на рынке труда специалисты рабочих профессий определенных квалификаций. На ремонт Дворца детского творчества в Белгороде направят 36 миллионов рублей. В здании на Садовой 3 обновят фасад, входную группу и выполнят архитектурного подсветку до 31 марта 2027 года. Подрядчик отремонтирует ступени на входе, обустроит пандус, отмостку, заменит гранитные плиты и декоративные панели на фасаде, выложит тротуарную плитку. Для подсветки фасада будут выполнены электромонтажные работы и установлены около 50 архитектурных светильников. 21 сентября горячую воду на трех улицах Белгорода временно отключат. На улице Князя Трубецкого специалисты проводят срочный ремонт. Ограничения действуют по адресам: проспект Гражданский, 33, улица Победы, 47, 49, 69, 71, улица Князя Трубецкого, 1-2. Завершить работы планируют ориентировочно к 16 часам. Уточнить информацию можно по телефону 23 29 28, кнопка 1. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: Жатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
9: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

на краю земли, незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. Там, в туманной дали, нет минут печали.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.

0: новости.
1: В студии Ольга Бездна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Центр избирком объявил предварительные итоги выборов в законодательные органы. Выборы 2026 года были беспрецедентны по уровню опасности и угроз, но все они преодолены, заявила Элла Памфилова. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. «Единая Россия» стала лидером и получает 355 депутатских мест. Предварительные результаты других партий: КПРФ 40 мандатов, ЛДПР 25 депутатских мест, партия «Новые люди» 20 мандатов. «Справедливая Россия» преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам. Партия «Родина» получает одно место в Госдуме. Окончательные итоги выборов подведут 25 сентября. Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах России, сообщила глава ЦИК. Зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные будут наказаны, отметила Памфилова. В 2027 году предстоит единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы высших должностных лиц 10 субъектов Российской Федерации. Киев хотел сорвать выборы, предпринимая попытки ударов по Москве. Никакого эффекта у этого не было, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил: «Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей. Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, пока подвижек нет». Владимир Путин встретится с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Правительство должно до 15 января 2027 года подготовить изменения в правила выделения федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта. Такое распоряжение дал Владимир Путин по итогам президиума Госсовета. Новые правила предполагают расширение возможностей использования субсидий, включая развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Регионам планируется предоставить право самостоятельно определять приоритетное направление расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения. Одновременно регионы должны будут увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации в парках городов и агломераций не менее чем до 85% к 2030 году. Сегодня православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, один из важнейших 20-х праздников церковного календаря. В этот день принято желать друг другу мира, благополучия в семье, здоровья, заступничества Богородицы. Пусть ваш дом, семья, близкие будут всегда под защитой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова, 161А. Телефон 56 82 09. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
10: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.
2: Я знаю, Россия, ты сможешь.

наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты

Город и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» освободила село Польное и поселок Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Установлен объективный контроль вооруженных сил Российской Федерации над населенным пунктом Благодатное. Теперь Волчанский котел закрылся окончательно. ВСУ атаковали Белгородскую область более 1900 раз за неделю. 70 мирных жителей пострадали, 5 человек погибли, сообщил председатель Белоблдумы Юрий Клепиков. От всей души выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Пострадавшим желаем скорейшего восстановления, стойкости и сил для преодоления испытаний, написал он. В больнице Грайворонского округа установили новое медицинское оборудование. В учреждении начали работу современные цифровые флюорограф и маммограф. Это позволяет проводить диагностику на более высоком уровне и своевременно выявлять серьезные заболевания. Флюорография помогает обнаружить туберкулез и онкологические патологии легких, а маммография – выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Для прохождения обследования необходимо обратиться к участковому терапевту за направлением, а затем прийти в назначенное время, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оборудование получено в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Одно из предприятий, присоединившихся к федеральному проекту «Производительность труда» в 2026-м – акционерное общество «Теплохиммонтаж». Компания строит промышленные объекты под ключ для разных отраслей экономики. На первом этапе под управлением экспертов регионального центра компетенции был диагностирован пилотный поток, оптимизация процесса изготовления металлоконструкций в цикле производства промышленных термических печей на базе газохода. Выявлены проблемы и составлен план мероприятий, который снизит время протекания процесса и повысит выработку. Кроме того, сотрудники прошли обучение по основным инструментам бережливого производства и внедрили производственный анализ. Следующий этап – реализация плана мероприятий по оптимизации процессов. Предприятиям, желающим присоединиться к проекту, входящему в состав нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Белгородцам смогут оплачивать билеты РЖД цифровым рублем. Чтобы оформить проездной документ, нужно позвонить по специальному номеру и сообщить оператору маршрут, дату поездки и данные пассажиров. Ссылка для оплаты, а затем и электронный билет поступит на указанный номер телефона или адрес электронной почты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.
6: Время ваших песен. На радио Z.

Но День Победы, как будто это было лишь вчера. Но много лет с тех пор уж пролетело, а раны все затнятся до утра.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Время ваших песен на радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.

0: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
0: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
0: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
0: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
0: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
6: В студии Ольга Бездна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Центр избирком объявил предварительные итоги выборов в законодательные органы. Выборы 2026 года были беспрецедентны по уровню опасности и угроз, но все они преодолены, заявила Элла Памфилова. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. «Единая Россия» стала лидером и получает 355 депутатских мест. Предварительные результаты других партий: КПРФ – 40 мандатов, ЛДПР – 25 депутатских мест, партия «Новые люди» – 20 мандатов. «Справедливая Россия» преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам. Партия «Родина» получает одно место в Госдуме. Окончательные итоги выборов подведут 25 сентября. Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах России, сообщила глава ЦИК. Зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней, виновные будут наказаны, отметила Памфилова. В 2027 году предстоит единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы высших должностных лиц 10 субъектов Российской Федерации. Киев хотел сорвать выборы, предпринимая попытки ударов по Москве. Никакого эффекта у этого не было, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил: «Россия продолжает спецоперацию для достижения поставленных целей. Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, пока подвижек нет». Владимир Путин встретится с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Правительство должно до 15 января 2027 года подготовить изменения в правила выделения федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта. Такое распоряжение дал Владимир Путин по итогам Президиума Госсовета. Новые правила предполагают расширение возможностей использования субсидий, включая развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Регионам планируется предоставить право самостоятельно определять приоритетное направление расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения. Одновременно регионы должны будут увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации в парках городов и агломераций не менее чем до 85% к 2030 году. Сегодня православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, один из важнейших 20-х праздников церковного календаря. В этот день принято желать друг другу мира, благополучия в семье, здоровья, заступничества Богородицы. Пусть ваш дом, семья, близкие будут всегда под защитой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: Летятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: SKL Opt, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
10: Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
11: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-0055-695.
12: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
13: Звони 8 800 621 75.
12: Не габаритика. Работа рядом.
14: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
15: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
16: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
17: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
18: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
17: Как защитить себя и близких?
18: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
17: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
18: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
17: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
18: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
17: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
19: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
20: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда я слышу за столом накрытым, как кто-то хает армию страны и возмущается с икрою ртом набитым, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда орут, что все давно украли, чем обеспечить армию должны, чтоб всю страну продали и просрали, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда ругаются, кричат и часто спорят, и недовольны всей политикой страны, что неудобно им теперь летать на море, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда я слышу, мол, они солдаты и молча родине служить должны, за это получают, мол, зарплату, а нам заботы эти не нужны, хочу спросить всех этих недовольных, обиженных, расстроенных людей. Вы знаете, что значит страшно, больно, что значит хранить своих друзей? Вы знаете, что значит спать в окопе и ночью ждать очередной прилет? Засунуть бы вас на день в эту. Быть может, понимание придет. Оставить бы на сутки вас за лентой, да в руки сухпаёк и автомат. Тогда, быть может, что-то в жизни этой получится понять и осознать. А лучше на неделю вас закинуть в штурмы или любой разведки взвод, чтобы по полной удалось прикинуть, как пацаны прожили целый год. Когда мне кто-то скажет, что солдатам мы вовсе помогать и не должны, мне хочется послать культурным матом. Ну и спросить, при чем здесь пацаны? Когда я слышу, что не будет мира, что всех убьют и мы обречены, трусливы и продажны командиры, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда я слышу это от мужчин, мне страшно. Ну уж они-то понимать должны, пока вы набиваете бумажник, за вас воюют эти пацаны, вас прикрывают спинами отважно и погибают эти

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. И танки в поле. И тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» освободила село Польное и поселок Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Установлен объективный контроль вооруженных сил Российской Федерации над населенным пунктом Благодатное. Теперь Волчанский котел закрылся окончательно. ВСУ атаковали Белгородскую область более 1900 раз за неделю. 70 мирных жителей пострадали, 5 человек погибли, сообщил председатель Белоблдумы Юрий Клепиков. От всей души выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Пострадавшим желаем скорейшего восстановления, стойкости и сил для преодоления испытаний, написал он. В больнице Грайворонского округа установили новое медицинское оборудование. В учреждении начали работу современные цифровые флюорограф и маммограф. Это позволяет проводить диагностику на более высоком уровне и своевременно выявлять серьезные заболевания. Флюорография помогает обнаружить туберкулез и онкологические патологии легких, а маммография – выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Для прохождения обследования необходимо обратиться к участковому терапевту за направлением, а затем прийти в назначенное время, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оборудование получено в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Одно из предприятий, присоединившихся к федеральному проекту «Производительность труда» в 2026-м – акционерное общество «Теплохиммонтаж». Компания строит промышленные объекты под ключ для разных отраслей экономики. На первом этапе под управлением экспертов регионального центра компетенции был диагностирован пилотный поток, оптимизация процесса изготовления металлоконструкций в цикле производства промышленных термических печей на базе газохода. Выявлены проблемы и составлен план мероприятий, который снизит время протекания процесса и повысит выработку. Кроме того, сотрудники прошли обучение по основным инструментам бережливого производства и внедрили производственный анализ. Следующий этап – реализация плана мероприятий по оптимизации процессов. Предприятиям, желающим присоединиться к проекту, входящему в состав нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Белгородцам смогут оплачивать билеты РЖД цифровым рублем. Чтобы оформить проездной документ, нужно позвонить по специальному номеру и сообщить оператору маршрут, дату поездки и данные пассажиров. Ссылка для оплаты, а затем и электронный билет поступит на указанный номер телефона или адрес электронной почты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 47-22. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
11: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
12: ИП «Саркисян КЛ», УГРН ИП 323-310-00-55-695.
13: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
14: Звони 8-800-600-21-75.
13: «Негабаритика» – работа рядом.
15: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
16: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
17: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

Разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюгой или белоснежной. Постучитесь мне в

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В числе задач улучшение условий труда водителей и повышение конкурентоспособности этой профессии на рынке труда. Одновременно Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и мессенджера МАКС. Также поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Замглавы МИД Сергей Рябков анонсировал скорую встречу представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Переговоры ожидаются в ближайшие недели. Контакты такого рода приобрели регулярный характер, но темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного, добавил дипломат. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Остановили смерть.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: а с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Зет.

0: «Ростовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, атака на Москву 20 сентября, прямо в финальный день голосования, утром, беспрецедентная атака. Да, наши ПВО сбивали очень много, и процент сбития был хорошим, но все-таки кое-что просочилось. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько мы это ожидали, какова была готовность и какие результаты по отработке этой атаки.
2: С учетом нынешней напряженной обстановки, имеется в виду не только обстрелы приграничных регионов, но и обстрелы в глубине Российской Федерации. Я не сомневаюсь, что подобные вылазки, а это была, в общем-то, широкомасштабная, массированная акция, которую применил противник. И я хочу отметить, что, как говорится, с бухты-барахты она не случается внезапно. Была тщательная подготовка. По моим сведениям, минимум месяц ВСУ Украины отрабатывали вот этот налет. Что ему предшествовало? Ну, во-первых, регулярные обстрелы продолжаются по Белгородчине, Брянщине, Курской области, энергетические объекты, НПЗ, которые расположены в Центральном федеральном округе, на Урале, беспилотная опасность уже в Ямало-Ненецком округе. То есть противник производил такие мероприятия, готовясь именно к такому массированному налету. Почему? Но он тщательно готовился, потому что если взять хотя бы статистические данные и средства объективного контроля, то буквально за неделю до массированного обстрела противник загонял пробные шары на территорию Брянской области и на Белгородчине. Более того, я скажу, что массированный обстрел 9 августа, фактически за полтора месяца до налета на Москву, это тоже был как элемент отработки вот этой тактики обстрела. Притом противник применил все виды огневых средств. Это и оперативно-тактическая крылатая ракета «Фламинго». Минимум было 10 ракет запущено с разных точек юго-востока Украины. Откуда наносились удары? Нынешний массированный преимущественно это территория Черниговской области. Но также были задействованы пусковые установки на территории Сумской и Харьковской области. Привести в нормальное боевое положение, подготовить к пуску ракеты тоже «Фламинго» — это минимум 25-30 минут. А удары наносились в течение где-то часа-полтора, поэтому это было несколько установок «Фламинго». Использовали реактивную систему залпового огня «Хаймерс», а также усовершенствованные и модернизированные дроны дальнего радиуса действий. Атака производилась двумя волнами. Здесь противник использовал обманки, или как их называют, ложные цели. Обманка, не обманка, невозможно определить никакими средствами космического, визуального наблюдения, несет ли он какой-то боевой заряд. Та же обманка, это и беспилотники самолетного типа «Фурия», «Лелека». Применили они что-то усредненное между нашей системой «Солнцепёк» и установкой РСЗО. Это новая система, которая сейчас уже прошла испытание на Украине, но эффект она не дала. Было где-то несколько таких ракетных пусков. И надо отметить, что больше 90% целей было уничтоженными средствами ПВО. Надо отметить, что московский регион, все об этом прекрасно знают, он наиболее защищенный регион среди всех субъектов Федерации России. Поэтому в отражении вот этих массированных ударов сначала, как я уже говорил, были обманки, ложные цели, а затем противник использовал такое комплексное сочетание «Фламинго», «Хаймерс» и ударные дроны. Дальность у них полета от 300 до 700 километров. И здесь мы отбивались. Средства ПВО, мобильные огневые группы, армейская авиация, это вертолеты, были даже задействованы штурмовая авиация. Большинство целей сбито. По всем только официальным источникам, где-то 450 было сбито беспилотников только на подлете. Но, к сожалению, и долетели до Москвы. Капотня. Это нефтеперерабатывающий завод. Это фактически же в черте Москвы. Там были повреждены цеха. По сведениям, жертв самой Капотни нет, но есть разбитые автомобили, цеха, некоторые объекты, были пожары, оперативно потушили. А также есть там бульвар, который расположен вдоль многоэтажек, многоквартирных домов. Там тоже повреждение крыши, выбитые стекла. стекла. К сожалению, в некоторых регионах Подмосковья есть погибшие и раненые. 3 погибших, по последним сведениям, и порядка 17 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Что еще тут характерно? Этим массированным ударом, на мой взгляд, фактически руководство Украины дало ответ на мирные инициативы, которые очень старается добиться Трамп. Во всевозможных интервью он говорит, вот скоро-скоро будут встречи, будут подписаны соглашения. На мой взгляд, никаких соглашений в ближайшее будущее не предвидится. Более того, Зеленский, выступая на Карпатском форуме, сказал очередной временной показатель. Вначале было за 40 дней, прошло какое-то определенное время. Сейчас он вновь заявил, через 40 дней Россия получит чувствительный удар от ВСУ. По-разному можно относиться к этим громогласным заявлениям, которые носят, конечно, в первую очередь это медийный характер. Но, тем не менее, киевский режим продолжает наносить удары, будет продолжать наносить удары в дальнейшем. Получили они очередную помощь, очередной транш от западных своих партнеров, от своих, скажем так, руководителей. И, на мой взгляд, еще раз подчеркну, вот эта массированная атака свидетельствует о том, что эскалация растет, обстановка накаляется, которая непосредственно связана с боевыми действиями на юго-востоке Украины, в том числе один из ключевых участков фронта, это Харьковское направление. Противник пытался постоянно, ну, имеется в виду руководство, договориться. Мы дали однозначный ответ, что мы готовы к каким-то серьезным разговорам. Но Украина фактически похоронила. Не знаю, что будет в военно-дипломатическом плане, потому что будет встреча Зеленского на этой неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с Трампом. О чем они там будут вести разговор, не знаю. Но, естественно, так или иначе, основная тема – это будут события на Украине. Но в плане каких-то серьезных дипломатических подвижек нам ничего это не дает, во-первых. А во-вторых, я думаю, что все эти разговоры ни к чему не приведут, и дальнейшие боевые действия продолжатся. И в первую очередь это мы видим по ситуации на фронте. И в первую очередь у наших соседей это Харьковское направление, это северо-восток Харьковской области, который непосредственно граничит с Белгородским регионом.
1: В какой-то мере мы можем сказать, что выборные дни для Белгородщины были навряд ли много напряженнее, нежели обычные будни. То есть в этом плане, видимо, консолидация ресурса у противника оттянула эту возможность в сторону столицы, и поэтому, так скажем, немногим сильнее прилетало по приграничью Белгородщины.
2: Ну, естественно, массированный удар, это в первую очередь в дни проведения выборов, это принял на себя московский регион, но и выборы на Белгородчине также прошли под непрерывными атаками беспилотников, в первую очередь по приграничным районам Белгородской области. Да, количество их было меньше в течение 3 дней, слава богу, в первую очередь для жителей Белгородчины. Но в то же время, даже по официальным сообщениям председателя Центральной избирательной комиссии Памфиловой, были попытки ударить по избирательным участкам, которые расположены в приграничных районах Белгородчины. Но тем не менее, я хочу подчеркнуть, даже об этом заявил наш председатель областного избиркома, явка на выборы была даже выше, чем в спокойные годы. Ну, спокойные, неспокойные годы, мне кажется, что белгородцы уже подзабыли спокойные годы, находясь 4 года под постоянными обстрелами. Действительно, это и в психологическом плане очень тяжело. Но, тем не менее, жители голосовали. И, по предварительным данным, победу одержал исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. На мой взгляд, жители Белгородской области выдали своеобразный кредит доверия Шуваеву. Это факт. Люди прекрасно понимает, что сейчас ситуация очень тяжелая. Ситуация нестабильная в плане то, что фактически на приграничье это линия боевого соприкосновения. А непрерывные, вот уже в течение 4 без малого лет, с разной степенью интенсивности, ракетно-дроновые, бомбовые удары по всему Белгородскому региону, включая наш областной центр, они не прекращаются. И народ понимает, что в этих условиях очень очень сложных. Это еще мягко сказано. Конечно, большую роль играет безопасность. И генерал Шуваев, который до недавнего времени командовал соединением, проявил себя на Донбассе во время боевых действий. То есть человек до мозга костей военный. Понимаете, у военных совершенно другая система взглядов, система воспитания, система обучения и подготовки, которая начинается, начиная с курсантской семьи. Вот эта закалка, вот этот стержень у них вырабатывается с первых курсов обучения. И одна из основных задач, одна из основных качеств, которая прививалась командирам, будущим командирам, а Шуваев прошел все ступени служебной лестницы и успел, в общем-то, повоевать и проявить себя. Значит, человек знает один из основных принципов. Это принятие решения и нести персональную ответственность за действиями своих подчиненных. Сейчас он избран губернатором. Он несет ответственность за своих подчиненных в лице руководителей районов. Он несет ответственность за мирную жизнь, за спокойствие и благополучие жителей Белгородчины. Поэтому это, конечно, архиважная задача. Но судя по тому, что человек уже имеет и боевой опыт, и прошел какой-то, пусть и довольно незначительный опыт управления, но он вполне может справиться с этими нелегкими задачами. И народ это понимает, и поэтому большинство жителей области выразили ему доверие.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» освободила село Польное и поселок Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Установлен объективный контроль вооруженных сил Российской Федерации над населенным пунктом Благодатное. Теперь Волчанский котел закрылся окончательно. ВСУ атаковали Белгородскую область более 1900 раз за неделю. 70 мирных жителей пострадали, 5 человек погибли, сообщил председатель Белоблдумы Юрий Клепиков. От всей души выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Пострадавшим желаем скорейшего восстановления, стойкости и сил для преодоления испытаний, написал он. В больнице Грайворонского округа установили новое медицинское оборудование. В учреждении начали работу современные цифровые флюорограф и маммограф. Это позволяет проводить диагностику на более высоком уровне и своевременно выявлять серьезные заболевания. Флюорография помогает обнаружить туберкулез и онкологические патологии легких, а маммография – выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Для прохождения обследования необходимо обратиться к участковому терапевту за направлением, а затем прийти в назначенное время, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оборудование получено в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Одно из предприятий, присоединившихся к федеральному проекту «Производительность труда» в 2026-м – акционерное общество «Теплохиммонтаж». Компания строит промышленные объекты под ключ для разных отраслей экономики. На первом этапе под управлением экспертов регионального центра компетенции был диагностирован пилотный поток, оптимизация процесса изготовления металлоконструкций в цикле производства промышленных термических печей на базе газохода. Выявлены проблемы и составлен план мероприятий, который снизит время протекания процесса и повысит выработку. Кроме того, сотрудники прошли обучение по основным инструментам бережливого производства и внедрили производственный анализ. Следующий этап – реализация плана мероприятий по оптимизации процессов. Предприятиям, желающим присоединиться к проекту, входящему в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Белгородцам смогут оплачивать билеты РЖД цифровым рублем. Чтобы оформить проездной документ, нужно позвонить по специальному номеру и сообщить оператору маршрут, дату поездки и данные пассажиров. Ссылка для оплаты, а затем и электронный билет поступит на указанный номер телефона или адрес электронной почты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сергей Орлов. Его зарыли в шар земной. Его зарыли в шар земной. А был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих тучах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой руками всех друзей. Положен парень в шар земной, как будто в мавзолей.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: месяц май.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Уходит день, вливаясь в век.

0: нити и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: Радио Z.

майский дождик и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

0: долго жить, братик.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Маса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, атака на Москву 20 сентября, прямо в финальный день голосования, утром, беспрецедентная атака. Да, наши ПВО сбивали очень много, и процент сбития был хорошим, но все-таки кое-что просочилось. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько мы это ожидали, какова была готовность и какие результаты по отработке этой атаки.
2: С учетом нынешней напряженной обстановки, имеется в виду не только обстрелы приграничных регионов, но и обстрелы в глубине Российской Федерации. Я не сомневаюсь, что подобные вылазки, а это была, в общем-то, широкомасштабная, массированная акция, которую применил противник. И я хочу отметить, что, как говорится, с бухты-барахты она не случается внезапно. Была тщательная подготовка. По моим сведениям, минимум месяц ВСУ Украины отрабатывали вот этот налет. Что ему предшествовало? Ну, во-первых, регулярные обстрелы продолжаются по Белгородчине, Брянщине, Курской области, энергетические объекты, НПЗ, которые расположены в Центральном федеральном округе, на Урале, беспилотная опасность уже в Ямало-Ненецком округе. То есть противник производил такие мероприятия, готовясь именно к такому массированному налету. Почему он тщательно готовился? Потому что если взять хотя бы статистические данные и средства объективного контроля, то буквально за неделю до массированного обстрела противник загонял пробные шары на территорию Брянской области и на Белгородчине. Более того, я скажу, что массированный обстрел 9 августа, фактически за полтора месяца до налета на Москву, это тоже был как элемент отработки вот этой тактики обстрела. Притом противник применил все виды огневых средств. Это и оперативно-тактическая крылатая ракета «Фламинго». Минимум было 10 ракет запущено с разных точек юго-востока Украины. Откуда наносились удары? Нынешний массированный преимущественно это территория Черниговской области. Но также были задействованы пусковые установки на территории Сумской и Харьковской области. Привести в нормальное боевое положение, подготовить к пуску ракеты тоже «Фламинго» — это минимум 25-30 минут. А удары наносились в течение где-то часа-полтора, поэтому это было несколько установок «Фламинго». Использовали реактивную систему залпового огня «Хаймерс», а также усовершенствованные и модернизированные дроны дальнего радиуса действий. Атака производилась двумя волнами. Здесь противник использовал обманки, или, как их называют, ложные цели. Обманка, не обманка, невозможно определить никакими средствами космического, визуального наблюдения, несет ли он какой-то боевой заряд. Та же обманка, это и беспилотники самолетного типа «Фурия», «Лелека». Применили они что-то усредненное между нашей системой «Солнцепёк» и установкой РСЗО. Это новая система, которая сейчас уже прошла испытание на Украине, но эффект она не дала. Было где-то несколько таких ракетных пусков. И надо отметить, что больше 90% целей было уничтоженными средствами ПВО. Надо отметить, что Московский регион, все об этом прекрасно знают, он наиболее защищенный регион среди всех субъектов Федерации России. Поэтому в отражении вот этих массированных ударов сначала, как я уже говорил, были обманки, ложные цели, а затем противник использовал такое комплексное сочетание «Фламинго», «Хаймерс» и ударные дроны. Дальность у них полета от 300 до 700 километров. И здесь мы отбивались. Средства ПВО, мобильные огневые группы, армейская авиация, это вертолеты, были даже задействованы штурмовая авиация. Большинство целей сбито. По всем только официальным источникам, где-то 450 было сбито беспилотников только на подлете. Но, к сожалению, и долетели до Москвы. Капотня. Это нефтеперерабатывающий завод. Это фактически уже в черте Москвы. Там были повреждены цеха. По сведениям, жертв самой Капотни нет, но есть разбитые автомобили, цеха, некоторые объекты, были пожары, оперативно потушили. А также есть там бульвар, который расположен вдоль многоэтажек, многоквартирных домов. Там тоже повреждение крыши, выбитые стены. стекла. К сожалению, в некоторых регионах Подмосковья есть погибшие и раненые. 3 погибших, по последним сведениям, и порядка 17 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Что еще тут характерно? Этим массированным ударом, на мой взгляд, фактически руководство Украины дало ответ на мирные инициативы, которые очень старается добиться Трамп. Во всевозможных интервью он говорит, вот скоро-скоро будут встречи, будут подписаны соглашения. На мой взгляд, никаких соглашений в ближайшее будущее не предвидится. Более того, Зеленский, выступая на Карпатском форуме, сказал очередной временной показатель. Вначале было за 40 дней, прошло какое-то определенное время. Сейчас он вновь заявил, через 40 дней Россия получит чувствительный удар от ВСУ. По-разному можно относиться к этим громогласным заявлениям, которые носят, конечно, в первую очередь, это медийный характер. Но, тем не менее, киевский режим продолжает наносить удары, будет продолжать наносить удары в дальнейшем. Получили они очередную помощь, очередной транш от западных своих партнеров, от своих, скажем так, руководителей. И, на мой взгляд, еще раз подчеркну, вот эта массированная атака свидетельствует о том, что эскалация растет, обстановка накаляется, которая непосредственно связана с боевыми действиями на юго-востоке Украины, в том числе один из ключевых участков фронта, это Харьковское направление. Противник пытался постоянно, ну, имеется в виду руководство, договориться. Мы дали однозначный ответ, что мы готовы к каким-то серьезным разговорам. Но Украина фактически похоронила. Не знаю, что будет в военно-дипломатическом плане, потому что будет встреча Зеленского на этой неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с Трампом. О чем они там будут вести разговор, не знаю. Но, естественно, так или иначе, основная тема – это будут события на Украине. Но в плане каких-то серьезных дипломатических подвижек нам ничего это не дает, во-первых. А во-вторых, я думаю, что все эти разговоры ни к чему не приведут, и дальнейшие боевые действия продолжатся. И в первую очередь это мы видим по ситуации на фронте. И в первую очередь у наших соседей это Харьковское направление, это северо-восток Харьковской области, который непосредственно граничит с Белгородским регионом.
1: В какой-то мере мы можем сказать, что выборные дни для Белгородчины были навряд ли много напряженнее, нежели обычные будни. То есть в этом плане, видимо, консолидация ресурса у противника оттянула эту возможность в сторону столицы, и поэтому, так скажем, немногим сильнее прилетало по приграничью Белгородчины.
2: Ну, естественно, массированный удар это в первую очередь в дни проведения выборов. Вот это принял на себя московский регион. Но и выборы на Белгородчине также прошли под непрерывными атаками беспилотников в первую очередь по приграничным районам Белгородской области. Да, количество их было меньше в течение 3 дней, слава богу, в первую очередь для жителей Белгородчины. Но в то же время, даже по официальным сообщениям председателя Центральной избирательной комиссии Памфиловой, были попытки ударить по избирательным участкам, которые расположены в приграничных районах Белгородчины. Но тем не менее, я хочу подчеркнуть, даже об этом заявил наш председатель областного избиркома, явка на выборы была даже выше, чем в спокойные годы. Ну, спокойные, неспокойные годы, мне кажется, что белгородцы уже подзабыли спокойные годы, находясь 4 года под постоянными обстрелами. Действительно, это и в психологическом плане очень тяжело. Но, тем не менее, жители голосовали. И, по предварительным данным, победу одержал исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. На мой взгляд, жители Белгородской области выдали своеобразный кредит доверия Шуваеву. Это факт. Люди прекрасно понимают, что сейчас ситуация очень тяжелая. Ситуация нестабильная в плане то, что фактически на приграничье это линия боевого соприкосновения. А непрерывные, вот уже в течение 4 без малого лет, с разной степенью интенсивности, ракетно-дроновые, бомбовые удары по всему Белгородскому региону, включая наш областной центр, они не прекращаются. И народ понимает, что в этих условиях очень сложных. Это еще мягко сказано. Конечно, большую роль играет безопасность. И генерал Шуваев Николаев, который до недавнего времени командовал соединением, проявил себя на Донбассе во время боевых действий. То есть человек до мозга костей военный. Понимаете, у военных совершенно другая система взглядов, система воспитания, система обучения и подготовки, которая начинается, начиная с курсантской семьи. Вот эта закалка, вот этот стержень у них вырабатывается с первых курсов обучения. И одна из основных задач, одна из основных качеств, которая прививалась командирам, будущим командирам, а Шуваев прошел все ступени служебной лестницы и успел, в общем-то, повоевать и проявить себя. Значит, человек знает один из основных принципов. Это принятие решения и нести персональную ответственность за действиями своих подчиненных. Сейчас он избран губернатором. Он несет ответственность за своих подчиненных в лице руководителей районов. Он несет ответственность за мирную жизнь, за спокойствие и благополучие жителей Белгородчины. Поэтому это, конечно, архиважная задача. Но судя по тому, что человек уже имеет и боевой опыт, и прошел какой-то, пусть и довольно незначительный опыт управления, но он вполне может справиться с этими нелегкими задачами. И народ это понимает, и поэтому большинство жителей области выразили ему доверие.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал.

ты помнишь, брат? Нам смут унес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Матушка рядом с батюшкой. Что за жизнь, если муж священник? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Поговорим о том, о чем обычно молчат с матушкой Надеждой и ее мужем, отцом Михаилом. Итак, начну со стереотипа того, что у матушки нет своей жизни, а есть только хор, набор свечей и духовные беседы. Так ли это?
2: Нет, не так. Я не совсем согласна с этим выражением, или даже, может быть, совсем не согласна, потому что матушка такой же живой человек, такая же живая душа, как любая другая женщина в мире. Ну, может быть, чем-то она ограничена своей православной верой, но это не ограничено духовными беседами.
1: Я хочу переключиться сейчас вот на вас, отец Михаил, да, и задать вам такой вопрос. Вот как вы выбрали спутницу жизни себе? Ведь говорят, что будущая жена, она должна соответствовать определенным качествам. И насколько эти правила строги, какими качествами, соответственно, должна обладать будущая жена, ну и, соответственно, жена?
3: Ну, самое главное, наверное, это очень важно понимать, когда человек создает семью, это что мы выбираем себе спутника жизни, то есть жену, мужа, не как человека, который будет тебе в чем-то потом полезен. То есть в любом случае, когда я женился, я выбирал себе добрую, хорошую жену. Вне зависимости от того, чем я бы потом занимался. Стал священником, она стала матушкой. Если бы не стал священником, стал бы кем-то другим, она была бы спутником того человека, чем бы я занимался. Поэтому, наверное, не очень верно, знаете, когда человек выбирает себе выгодного человека для себя и выбирает себе под свой образ жизни, подбирает под себя. Вот, наверное, это не очень верно. Верно, когда все начинается с семьи, когда человек выбирает себе, в первую очередь, жену, будущую мать своих детей, которая впоследствии разделяет с ним то служение Богу, на которое Господь благословит. Быть священником или быть учителем, быть водителем, кем угодно.
1: Легко ли быть матушкой?
2: Быть женой священника, ну, наверное, немножко сложнее, потому что ты являешься все-таки публичной личностью. Mm-hmm. То есть ты все время на публике. Например, на приходе или просто тебя знают уже в городе. И из тебя все равно берут пример. Некоторые прям тебя считают за эталон, чего не нужно делать. Нет идеальных людей. С меня пример точно брать не надо, потому что у меня куча недостатков. Каждая христианка должна мерить себя по Христу и по святым, но никак не по другим людям. Во-первых, это избавляет от осуждения и избавляет себя от какой-то низкой самооценки или, наоборот, высокомерия.
3: Сколько людей, столько мнений. Всем людям угодить невозможно. Ни и священнику, ни матушке. Угодить другим не получится. Главное — угодить Богу.
1: А вам не было страшно перед этой ролью?
2: Было страшно. Очень.
1: Почему?
2: Меня воспитывал священник, если мою духовную жизнь так проследить, воцерковление. У нас был такой строгий батюшка, ну, любящий так по-отечески. И он говорил, он не страшил, что это как-то страшно, он говорил, что это очень ответственно. И так как я была молодой девушкой, в принципе, для человека любая ответственность, да, любую какую ты берешь, неважно, тебе всегда страшно. Новый шаг, мне было очень страшно. Справлюсь ли я, справимся ли мы? Я верю в своего мужа, но это все равно настолько ответственно. Вот опять публичность людей. Ты все равно будешь публичная личность, с тебя требования определенные немножко повыше.
3: Причем, если понимаешь, что священнослужение — это тот путь, у которого нет сдать назад. То есть священник — это не профессия, это образ жизни. Нельзя сказать, что не понравилось, уволился и пошел вообще в другую сферу деятельности. Да. То есть это несмываемая такая печать, которая до конца жизни будет на человеке.
1: Вот можно сказать, что это такой трудный женский крест, который требует в каком-то смысле самоотречения и ангельского терпения?
2: Ну, наверное, можно. Полного самоотречения нет. Это, наверное, больше к монахам. А служение, отдачи, ну, большая отдача служения. Что кому сказать, что кому не сказать, где что посоветовать, не посоветовать, посмотреть, где поучаствовать, где промолчать. Большое количество выборов в голове. Если бы не было выбора, мы бы были психически нервно здоровы, но так выбор постоянно. И не только за себя, за семью, но и за малую нашу вот общину, за церковь. Не ударить в грязь лицом. Тяжело бывает.
1: В этом и есть, наверное, цена определенная статуса
2: цена,
1: матушки, да?
2: Да, да. Должен держать какую-то определенную планку. Но так как мы все живые люди, иногда, может, что-то где-то... Да простят нас люди, может, где-то что-то неправильно мы на кого-то посмотрели, сказали. Большая ответственность вот в этом плане тяжеловато бывает. Мы стараемся с людьми всегда поговорить, даже спросить человека, правильно ли я тебя понял, сказал, поддержал, что еще нужно. И мы понимаем, что мы ведем людей к Богу. То есть батюшка ведет, я ему помогаю тоже. Ко мне обращаются женщины в основном по каким-то женским вопросам.
1: Существует стереотип, опять же, такой внегласный, что матушка никогда не спорит с мужем, потому что батюшка всегда прав.
3: Батюшка не всегда прав.
2: Не всегда. Знаете, что самое главное? Не споры в семье и не конфликты, а как ты из них выходишь. И насколько долго ты в них сидишь. Отец Михаил меня, например, научил, я когда была молодая, не совсем что-то в этом понимала, я очень подолгу обижалась. И когда происходили какие-то первые ссоры, он так быстро это вуалировал, так хоп, и как будто бы нету. То есть он меня научил быстро отходить. Забывать. То есть ты приходишь в другую комнату, и как будто бы ничего не было. То есть мы поговорили сразу, сделали выводы, проанализировали, и живем дальше. То есть, если в этом зацикливаться долго, ну, так жизнь пройдет.
1: Чем жена священника не должна компрометировать своего мужа перед прихожанами?
3: Самое главное – грубое и яркое несоответствие тому, что говорит Священное Писание. А из этого уже вытекает все остальное.
2: Опять же, кто чем компрометируется? Кто чем недоволен? Кто-то недоволен моим внешним видом, кто-то, может быть, недоволен, как я разговариваю.
3: Это, может быть, задевает кого-то, но компрометировать, я думаю, считаю, что если там жена, например, священника пошла в ночной клуб и вернулась оттуда не очень и с другими прихожанами.
1: В ночной клуб нельзя.
2: В ночной клуб нельзя.
1: В ресторан с подружками.
2: Можно. Есть такие со всеми приборами, без всяких сцен. Ну, живая музыка максимум.
1: Какие-нибудь танцы, например, бачата латиноамериканские, или, например, что-то там, фитнес какой-то в спортзале. Это все доступно? Или есть какие-то ограничения на развлечения?
2: Почему? Спортзал можно. Танцы какие-то для здоровья можно. Допустим, мне нравятся бальные, мне нравятся народные. Ну, латиноамериканские, они, конечно, более откровенные. Такие. Mm-hmm. Ну, кстати, вот, я не знаю, бачата относится туда или нет, пусть меня простят знатоки танцев. Бачата из всех, мне кажется, таких вот подвижных, довольно скромна, ее можно посмотреть. Если танцевать дома, ну, танцуй, пожалуйста. Ну, то есть не на публику где-то, а дома выучи, танцуй.
1: А, вот так, но я все-таки...
3: Помнишь, что мы с вами говорили еще в прошлый раз, да? То есть, когда фундамент танца есть какая-то страсть, типа танго или еще что-то, это, ну, не имеет места быть. А если это что-то наподобие акробатики, спортзала для поддержания здоровья и физических сил, почему?
1: Плавно продвигаемся к такой теме, на внешние данные матушки, потому что в наше современное время, ну, никак нельзя обойти этот вопрос стороной. Вот есть ли какие-то требования к внешним данным матушки?
3: Что вы вкладываете в фразу «внешние данные»?
1: Вот рост, вес? И рост, и вес, и в целом.
3: Нет, но она должна быть красивой.
1: Понятно. Чтобы все-таки батюшка мужчина, и она должна радовать
3: его глаз.
2: Любой
3: конечно.
2: Мужчина хочет, чтобы женщина радовала глаз.
1: Насчет каких-то косметологических процедур, вот инъекций, или все-таки внешность матушки должна быть, знаете, такой вот от природы?
3: Нет, на самом
1: или
3: деле,
1: она вот сама собой
3: должна быть? Она должна быть похожа на человека. Потому что, знаете, то, что позволено любой доброй христианке, позволено и матушке. Если это просто погоня за модой, вот, например, да, рыбкины губки, я думаю, что это не имеет места быть, потому что человек просто теряет тот образ, который изначально у него был красивый. Он просто теряет.
1: И все же. Матушка, женщина, девушка, она тоже хочет следовать трендам. Можете ли вы не только модным?
2: Я считаю, что можно корректировать свою внешность, как вот икону реставрируют. Это не должен быть боевой окрас. Каждая девушка, любая, и женщина, в том числе уже даже в возрасте, хочет быть красивой. И это нормально. Это нормально для женской природы. Господь нас так создал. Вот, к слову о том, что женщина должна радовать глаз. Как она будет радовать глаз? Она должна себя поддерживать. Ну, что-то такое сверхъестественное качать, конечно, мне кажется, это от природы. Это противно природе, и мне даже кажется противнее мужчинам. Особенно в последнее время.
1: Задам такой вопрос. Вот много же отец Михаил, и не только он, мы в целом говорим о священнослужителях, проводят времени, посвящая себя приходу. Нет ли у вас такой определенной, ну, если не ревности, такое ощущение, что многовато он там, хочется, чтобы больше внимания было себе?
2: Никогда не было. Вообще никогда. Пусть общается с людьми, я только за. Не знаю, я как-то к этому привыкла. Может, у меня в семье так было. Папа работал, мама дома. Женщина создает уют дома, тепло, красоту, ждет заботы, нежностью. Вот этот стереотип. А он работает, это хорошо.
3: Кроме того, что я служу, нахожусь в храме, все остальное свободное время я посвящаю дому. Родившая и воспитывающая женщина, она уже работает, и работает очень много дома и с детьми. Поэтому, если еще работает где-то, то, наверное, это такая двойная, тройная, четверная нагрузка для нее. И, наверное, если мужчина хочет видеть дома спокойную женщину, он избавит ее от официальной работы только для того, чтобы ему самому было спокойно. Мы изначально так как бы договорились, пускай ему будет беднее и скромнее жить, но она работать не будет, потому что от этого легче мне.
1: Есть ли у вас напряжение от того, что ваш брак – это не только ваше личное дело, но и условия вашего служения? Или священник не обязательно должен быть женат?
3: Единственное, что нужно понимать, что священник имеет право быть женатым единожды. Если священник попадает под развод, такая ситуация возникает, сейчас возникает вопрос причины. Если причина он, его могут лишить священного сана, запретить служение и так далее.
1: Статус матушки, он накладывает какие-то социальные ограничения? Вот в обществе есть ли, не только в приходе в целом? Водить машину, например, мы выяснили, что ходить на танцы можно, но посмотрите, что это за танцы. Можно сходить в ресторан, но опять же нужно понимать, в какой.
2: А за рулем можно? Я хочу сказать одну маленькую поправочку по поводу за рулем. Женщина за рулем теряет женственность.
1: Почему?
2: Потому что это концентрация внимания повышенная. Это как какой-то полуспорт, полусоревнование, жесткость, это внимательность, резкий тормоз. Ну, то есть всякое бывает на дороге, ты обязан это сделать.
3: Принимать решение быстро, жестко,
2: и ты за рулем. Да. И машина все-таки это не женское дело. Я вожу, да, но я понимаю, вот как себе, да, я анализирую свои действия. Это забирает женственность.
1: Подбираемся с вами к духовной вашей жизни. Вот вы исповедуетесь у отца Михаила или у вас другой священник, к которому вы ходите? Ведь не все же можно выгрузить, что накопилось своему мужу, нет?
2: А он про меня все знает. Я исповедуюсь и ему, и есть еще один священник, которому я исповедуюсь.
3: Понимаете, на исповеди человек разговаривает с Богом. Священник всего лишь свидетель. И если священник исповедует свою жену, он прекрасно понимает, что ее грехи, зачастую это и его грехи в том числе, потому что они двое, одна плоть. И поэтому он, конечно, не будет осуждать. Если с таким посылом относиться, то это имеет место быть. А я знаю случаи, когда священник категорически не хочет исповедовать жену. Я не хочу слышать. Но есть, ну, это, опять же, вот личные взгляды, личные взаимоотношения, которые имеют место быть.
1: Ну, это интересно, потому что не всякой и жене удобно у своего мужа исповедоваться, а если еще и можно этого не делать, и это не навязано никакими канонами, соответственно, наверное, лучше не делать, потому что так-то ты вроде бы и больше выговоришься.
3: Ну, если же это неформальность, поэтому...
1: Да, поэтому я об этом и говорю.
3: Понимаешь, что любые таинства – это отношение лично человека с личным его любящим Богом.
1: А вот, знаете, такой вопрос может быть щекотливый. Если бы отец Михаил вдруг решил оставить сан и просто стать Мишей, инженером, педагогом, педагогом, водителем. Как бы вы к этому отнеслись?
2: Наверное, отрицательно, потому что это путь до конца жизни, это образ жизни. Печать священства не снимается.
3: С креста не сходит, с него снимают. Снимают, причем замерзло.
2: Я бы, конечно, поддержала любой выбор, но это, наверное, было бы не совсем правильно. Это не профессия, это образ жизни.
1: Это какими все-таки человеческими качествами должна обладать жена священника? Можно сказать об этом в целом? Можете вот что конкретно для вас?
3: Да, наверное, если для всех людей, то, конечно же, это добротой, отзывчивость,
1: образованностью,
3: спокойствием, какими-то талантами, чтобы любой человек мог подойти, не стесняясь, спросить какие-то вопросы, те, которые не всегда можешь дать священнику. Но есть одно качество, которое очень важно для самого священника, чтобы было в его жене. Жена священника, она является таким буфером или успокоительным звеном в его жизни, потому что людям плохо, он идет в храм, идет в священник и выливает свое горе на священника, поговорить с ним, станет легче человеку. Куда идти самому священнику? Конечно же, хорошо, когда он может домой прийти и дома поговорить, и вот это утешение, когда тебя выслушают, когда плохо самому, тяжело самому. Конечно, бесспорно, это все облегчается в служении литургии и молитве, но еще честной поддержки да. тоже никто не отменял. И вот именно быть вот таким успокоительным буфером, когда за пределами дома на тебя сваливается множество разных проблем, а священник в основном это человек, который находится в решении вопросов, даже касательно жизни и смерти, реанимационные условия крещения детей, вопрос погребения людей, когда человек умирает, необходимо причастить человека перед смертью. То есть вопросы не просто, скажем, какие-то бытовые, а вопросы жизненно важные. И когда в таком состоянии приходишь домой, и это утешение и спокойствие, конечно, получаешь от семьи. Вот этим качеством, умение выслушать, умение поддержать, умение быть таким буфером.
1: Понять, да.
3: Понять и...
1: И простить. И
2: создать спокойствие, я бы сказала.
3: Создать, да, вот атмосферу. Знаете, вот владыка Антоний Суворовский сказал, что христианин, он узнается по тому, какую атмосферу себя он создает.
1: Спасибо вам большое за то, что нашли возможность прийти, побеседовать и даже в каком-то смысле пооткровенничать. Я надеюсь, что мы обсудили все, что можно, и ответили на все вопросы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
3: Когда наступит?

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине суть.

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: где тебя уже никто не ждет.
1: По знакомым мостовым
0: всего лишь шаг длиною в жизнь.

осенний снег. И прости ее за боль, за короткий, но счастливый век.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Радио Z.
1: Письмо мое прочти, я в нем живу почти.

почти, почти тобой блажен, почти, а не уже.

слабость, не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.